0: 106,6. Янтарная FM.
1: Дима, у нас все в этом
2: году. Ладно, выйди, дай. Так, мы будем нормально.